to me. Это Алиф Арбан и Рене Миллер. Прямо сейчас сколько же драйва в этой истории, а? Такой нам точь по вкусу. Резюмируем. Коллаба ребятам удалась на славу. Бочка, да, по большому скидке, ждет нас далее. И самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Джейсон Дерло и Френч Монтана назначают ответственными за дэнс-холл Tiptoe совсем скоро. Трек на стыке синти-попа и поп-рока представит группа Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. А вот еще раньше с нами Майли Сайрус с дэнс-поп-суперхитом End of the World. Вся эта музроскошь впереди на Европе+. Оставайся, выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ждем бригаду 12 числа, но, и без классного раннего пробуждения мы тебя оставить не могли, поэтому с 4 по 8 мая лови майское У здесь на Европе Плюс. Тимур Бодров будет дарить тебе подарки и настраивать на рабочие дни. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Билли Айлиш, Бердс оф Федер, а также Эван Холлоу. Впереди, будь рядом.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с темой Beautiful Places. Чуть раньше с нами Домена Дэвид с красивейшей историей Next Summer. А еще лови суперхит от Эглон Рокстан Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс, включая и Мани, Мистера Пробза и многих-многих других.

Тиесто и Брэнни Грейс, Beautiful Places. Ну, чем лучше становится погода, тем больше хочется выходить из дома, тем больше всяких Beautiful Places, прекрасных мест хочется посещать. Да, в столице погода наладилась, надеюсь, в твоем городе тоже. Больше хитов и больше музыки ждет на старе Бибер, Рекси и Faithless. Хаус вещицы New Religion на подходе. Прежде вдарим немного психоделик дэнса. Встречай Дуа Липа с историей Illusion. А вот еще раньше не пропусти Cardigans и Alternative Pop, Superhit и Raise and Rewind здесь на Европе Плюс.

всех нас, и слушателей, и ведущих, и даже сотрудников других отделов здесь, на Европе Плюс. В подтверждение этого мы сколотили супергруппу «Гимми», и в рамках диска «Дэй Устроили» лайв-перформанс в шоу «Rush». Исполняли крутейшие диск-хиты, между прочим. Как все это прошло 30 апреля, можете посмотреть уже в записи на сайте europaplus.ru или в сообществе «Европа Плюс» ВКонтакте. У нас далее больше когда побольше музыки. Тедди Свимс с шикарнейшей новинкой «Мистер Ноу» и «Чал Ван Репаблик Коннекшн». Это же комрад «Be Mine» впереди на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, полчаса в режиме нон-стоп будем слушать суперхиты, естественно, Европе плюс. Мы все подготовили, поэтому от тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. Вместе с нами Ваня Дмитриенко с историей
2: «Ртуть».
1: Чуть раньше шла «The Second Voice» с новинкой «Let Me Be». А еще не пропусти «Брак Шефстиен» с суперхитом «Paid to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Энрике Иглесиас, банда Кренберис и многие другие. Продвигаемся вперед.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 6 часов утра.

смотрим в периодическую таблицу химических элементов перед ртутью. Что? Золото и платина? Да, что это как не намек для всех нас, для мужчин, как не довести отношения до сложных последствий. Ваня Дмитриенко, ртуть, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, Mark Dena и Джованни Ричи, Let Me Die. Все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу из первой пятерки мирового Шазама. Здесь отметится Хьюжель и Сольто с хитом Jamaican Bum Bum. Это Европа Плюс. Оставайся поблизости.

Евроденс от Хьюжи Рисольта, Джамейкан Бам-Бам. Прямо сейчас классная вещица, но пора двигаться дальше, чтобы успеть послушать еще больше хитов, еще больше музыки. Ашер Чонгук, Standing Next to You, Offenbach, Miles Away, все это на подходе. И обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и, кстати, чтобы проще было работать короткую неделю между праздничными выходными, мы устроим для тебя майское У здесь на Европе Плюс. С 4 по 8 мая, с 7 до 10 по Москве, лови Тимура Бодрова, слушай классные треки, получай подарки и заряжайся на весь день.

Blue.

компании Lavi Motors. История намек на нас. И не пропусти Зейна с суперхитом «Die for me». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание поборются Lost Frequencies, Swedish House Mafia и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Дениса Романова.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Самаре 7 часов.

работа Baby Doll, поп-рок суперстар, хип-хоп суперстар, актер, в конце концов. Вот такой талантливый парень. У нас больше хитов и больше музыки впереди. В этот уикенд, утром этого уикенда, здесь на Европе Плюс, только суперзвезды. Настоящие будет Кайли Минок, Lights, Camera, Action, ее дэнс-поп-хит. Будет команда Gym Class Heroes, там тоже тебе и про хип-хоп, и про поп-рок звучание все будет. Будет Эбон и Холлоу, буду я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня, классного продолжения уикенда вместе с Европой Плюс.

0: Боб Синклер и Кайдзе. Их дэнс-поп-хит «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. Мы такое с тобой наверняка любим. Я думаю, ты тоже любишь дэнс-поп-хиты. Мы вообще в этом сильно разбираемся. Здесь на Европе Плюс. Нас сколько, чего только нет из дэнс-поп-индустрии. И целое шоу, и топ-клаб-чарт, и резиденс. Мы даже на сайте europaplus.ru и в нашем приложении мобильном собрали целый музыкальный поток. Называется «Пари». Так что заходи, послушай лучший саундтрек для уикенда. Это 100%. Еще есть Элок и Portugal The Man. Их тоже классная, тоже стильная и тоже танцевальная тема «Dive into the Ocean». Скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Прогноз погоды. Самара, доброе утро. Сегодня в нашем городе ждем переменную облачность, без осадков и умеренный северо-восточный ветер. Днем плюс 13, вечером на термометрах 9 градусов тепла.
2: Реклама. 3 мая в 18.00 на Солидарность Самара-Арене состоится жаркий матч «Акрон-Краснодар». Вас ждет мощное живое выступление «The Dawless». Будет ярко и очень весело. Билеты на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон», УКРН, 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
3: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
4: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
5: Утни 14.35.
3: Кофемашина.
4: С 1 по 8 мая.
3: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
5: 12+.
3: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
6: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Самаре 979.

впереди на Европе Плюс. Нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Конечно, любимцы миллиардов, чего уж там. Команда BTS, их история Swim. Классика R&B, классика соул-музыки, Джей Шон и его работа Ride It. А еще классика дэнс-поп-хитов. Конечно, это великий Келвин Харрис и его история My Way. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут дождись.

Кей-поп суперзвезды команды BTS, их история Swim на Европе Плюс, как всегда, на стиле. Это 100%. За это их и любят. Наверное, миллиарды даже уже. Даже уже не сотни миллионов. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Кстати, хорошего, конечно, в очередной раз всем желаю хорошего уикенда, классного продолжения этих длинных праздничных выходных. У нас еще одни будут, как вы знаете, да? Но между ними, конечно, мы тебя не могли оставить без шоу, без подарков, без классного контента. Естественно, несмотря на то, что у нас бригада отдыхает. Вообще все шоу отдыхают на майских. У нас есть, конечно же, для вас всех майское У. С 4 по 8 мая утром, так что слушайте, выигрывайте классные подарки и, конечно, музыку слушайте. Музыка имеется и у нас. Здесь сейчас будет Эйола с треком Хомай буквально через пару минут.

0: Тиесто. Легендарный электронный, да и не только музыкант. Его работа Beautiful Places прямо сейчас на Европлюс, кстати, на прекрасной позиции находится. На отличном месте в нашем чарте Еврохит Топ 40. 21 строчка. Это хороший результат. Если тебе Тиесто нравится, я думаю, что у него велика поддержка, велика группа любителей, скажем так. Заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Поддержите легенду. Он это заслуживает 100%. Еще у нас впереди больше хитов, больше музыки. Те, кого тоже любят миллионы 100%. Это Зиверт и Айсгергер. Их работа «Банк». Я выговорил это имя. А еще Алекс Уоррен и «Фива Дрим». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Прогноз погоды. Сегодня в воскресенье 3 мая в Самаре ждем переменную облачность, без осадков и умеренный северо-восточный ветер. Днем плюс 13, вечером 9 градусов тепла. Через пару минут больше хитов и больше музыки.
2: Европа Плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
2: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы Плюс. 12+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Это Али Варбен, электронный суперстар из Германии, его работа «Бар и так» на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди, ребята, больше хитов и больше музыки. Будем вместе слушать классную тему, романтическую историю от Лимара «If This Ain't Justice», такая легендарная. Будет также и одна из самых заметных артисток последних 2-3 лет в поп-индустрии. Это Чапл Рон, ее работа «Good Luck Babe». И вообще можно слушать нас, Европу Плюс, абсолютно везде.

0: Кендрика Ламара «If This Any Justice». Так называется его работа в конце часа на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Эдди Суимса, будет команда Curse Purple Disco Machine, будет брак с XTN с треком Pay to Exist. Все это впереди.
1: Европа+. Радио номер один в России.
2: В Самаре 9 утра.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. По стране начнут колесить передвижные аптеки, но приобрести в них можно будет не все. На российских прилавках будет меньше продуктов ГМО, а в Норвегии нашли клад викингов. Подробности далее. Передвижные аптеки не будут торговать сильнодействующими веществами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Такую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава. Помимо этого, нельзя будет приобрести лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября этого года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих аптечных точек. Власти ЭТУАПСЕ сообщили, что успеют привести город в порядок к курортному сезону. При необходимости им помогут жители. Об этом заявил руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа Карен Гаспарян. Он отметил, что дефицита волонтеров в Туапсе нет. В курортный сезон город планирует войти в обычном режиме. Напомню, в муниципалитете ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ. Блокада поставок ближневосточной нефти через Ормузский пролив может остановить и оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. По данным «Франс-24», один из перевозчиков уже объявил о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин. Ну а ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте, в связи с чем сложно предпринимать меры по предотвращению его дефицита. Ввоз в Россию яблок, груш, персиков и слив с ГМО будет запрещен уже с 1 июня. Партии фруктов будут проходить проверку в аккредитованных лабораториях. Для экзотики допустимое содержание ГМО возможно до 1%. О генетически модифицированных продуктах мир узнал в 1994 году. В американских лабораториях придумали встраивать в растения ДНК других организмов для улучшения их свойств. Тогда появились помидоры, которые могли долго сохранять красивый вид. С тех пор список овощей и фруктов с измененными генами только ширится. Ну а в Норвегии обнаружен крупнейший в стране клад эпохи викингов, содержащий почти 3000 серебряных монет и фрагментов драгметалла. Находка сделана в поле и датируется серединой 11 века. По оценке археологов, большинство монет иностранного происхождения, среди них английские пенни, монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Археологи предполагают, что клад мог быть личным или семейным накоплением, спрятанным в период экономической нестабильности. И о валюте на это воскресенье и понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это потрясающий Тедди Свимс. Мистер Now It All, мистер Всезнайка, так называется его работа. Сразу слышно, мне кажется, сразу слышно, когда артист вкладывает душу в свое творчество. Есть еще много таких у нас здесь, на Европе Плюс. Мы только лучших для тебя, конечно, убираем. Будет танцевальная классика, которая уже лет 20 существует активно и успешно очень даже. Это Серж Диванте «Аддикты», так называется его работа. Будет Оффенбах, парни, которые экспериментируют со стилями. В этот раз на танцевальную тематику наэкспериментировали. «Miles Away», так называется их работа. Будет и «Гороскоп» совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Все скоро, лови.
1: Реклама. Экономить Solvi просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.defis.ss.ru.
2: 3 мая в 18.00 на Солидарность Самара-Арене состоится жаркий матч Акрон-Краснодар. Вас ждет мощное живое выступление The Dawless. Будет ярко и очень весело. Билеты на матчдэй и все акрон.ру. Обязателен фанайди. Оно ФК Акрон. УКРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
3: Где праздник каждый день?
4: В Супре!
3: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
4: В Супре!
3: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
4: В Супре!
3: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
5: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп на Европе Плюс на сегодня 3 мая. Сегодня воскресенье, 3 мая, Овны. Сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив особых усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется, все будет в порядке, не переживайте. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, сегодня это мега важно, мега важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Может быть, просто кто-то токсичный. Это я добавил последний. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможно, неожиданные встречи, которым вы будете очень даже рады. И рыбы во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Crime Rari на Европе Плюс. Ее Dance Pop Hit «Давай не ждать» уже на 33 место в нашем Еврохите забралась. Хороший результат. Если тебе Мари по душе, если она тебе нравится, то обязательно поддержи ее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы уже на следующей неделе твоя любимица была выше и выше и выше. Есть еще пара топовых артистов. Мы их услышим совсем скоро. Будет величайшая Charli XCX и одна из визитных ее карточек. Трек под названием «Boom Clap» послушаем. Будет поп-рок суперстар Sombor с работой 12 to 12. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Самара, доброе утро. Сегодня в нашем городе ждем переменную облачность без осадков и умеренный северо-восточный ветер. Днем плюс 13, вечером на термометрах 9 градусов тепла.
3: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.

0: Ванная и их совместная тема Soul R&B и хип-хоп-история Rain Dance прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Разнообразие музыкальное будет, классика танцевальная от Sunrider. Басня, Fable, так она называется. Послушаем эту историю. Будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам. Конечно же, будет и понедельник. Звучит страшновато, да? Но, тем не менее, у нас в понедельник, потом еще вторник, среда, четверг и пятница, между праздниками мы для тебя приготовили особое событие. Это, конечно, наше майское У.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: В отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Sunrider. Мощная тема, мощная. Фейбл в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Вот кого послушаем. Будет Бибер Экса, будет Селена Гомес, Зейн, Пост Малон. Все музыкальное разнообразие. Все здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Самаре 10:00.
0: На Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Россиян хотят обеспечить гарантированные 13-й зарплаты. Турецких школьников будут обучать вежливости, а бразильская актриса призналась в любви к россиянам. Подробности далее. В Госдуме вновь заговорили о 13-й зарплате. На этот раз ее предложили выплачивать к 1 мая. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли соответствующий законопроект. Отмечается, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Как передают РИА Новости, выплата должна производиться ежегодно до 1 мая, чтобы сделать систему премирования предсказуемой. Ну и добавлю, сейчас выплата 13-й зарплаты в России не является обязательной в Трудовом кодексе, и она не закреплена. Однако она может быть прописана во внутренних документах организации. Государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. Он отметил, они обязаны создавать профили в информационной системе. Сейчас в ней есть почти 5 миллионов записей. При этом, как добавил Амельчук, формирование электронных билетов не означает полного отказа от классических. Студенты по-прежнему могут попросить вуз выдать ему бумажный документ. Однако в министерстве считают, что вскоре они уйдут в прошлое. Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия бессмертного полка и церемонии возложения. Например, в прошлом году таких акций было около 200. В турецких школах планируют проводить обучение принципам вежливости среди сверстников. Так власти хотят бороться с детским буллингом. Парламент республики подключился к борьбе с растущей проблемой травли среди детей. Запущенная в 25 школах Стамбула программа о доброжелательности планируется к распространению по всей стране. Параллельно планируется организовать доступный механизм, который позволит школьникам анонимно сообщать о проблемах, причем как в электронном формате, так и лично. Бразильская актриса Даниэла Эскобар, известная в нашей стране по роли Маизы в сериале «Клон», записала обращение с благодарностями российским поклонникам. Кинозвезда, которая сейчас проживает в США, рассказала о встрече с нашей соотечественницей в лифте. Собеседница сообщила, что в России не перестают транслировать «Клон». Эскобар была удивлена тем, что 250-серийная телесага идет уже около 25 лет. Актриса рассказала, что поклонники из России проявляют очень большую любовь. Они смотрят сериалы без остановки. И о валюте. На это воскресенье и понедельник доллар 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты, а далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов. И всем доброго утра и хорошего дня.

0: Бэйби. Биби Рекса. Ну, конечно, и Бэйби тоже стильная, классная поп, дэнс-поп суперстар. New Religion, так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки от дэнс-поп хитов. Так, погодите, сейчас я переговорю все. Это воскресенье утро. Сейчас проснусь я, ребята. Шучу, конечно, на самом деле все уже готово, ребята. Во всем, конечно, расскажу. Будет Tokyo Hotel, наши с вами любимцы, поп-рок суперстары, их работа California Nights. Обязательно послушаем скоро. Будет гороскоп, естественно, так что дождись, все впереди здесь на Европе Плюс в этот уикенд.
1: Европа Плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай из 9 музыкальных потоков.
1: Узнавай, какие треки играют в эфире в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы Плюс. 12+.
3: Реклама. Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК Эль-Рио. Приходи, 0+.
4: Что такое Супра? Супра – это щедрое грузинское застолье. Супра – это дом, где тебя всегда ждут. Супра – это праздник каждый день. Ждем тебя, дорогой, по адресу Московское шоссе 4, корпус 4, Оса.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Рррр, мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный год. Информация о акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.рф.
1: Больше хитов, больше музыки.
10: Рекламная служба в Самаре 979-2979.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 3 мая, воскресенье. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив никаких усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все как-то образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать. Сегодня это очень важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время разобраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможны неожиданные встречи, которым вы будете безумно рады. И рыба во всем. Что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Поп-рок суперстар, хип-хоп немножко тоже суперстар. Поклонники кино его знают, конечно же, и актер тоже, в том числе. И мы, конечно же, любим все новое. Естественно, это, ну, новинка, можно сказать, да, новое, что-то свеженькое. Мы такое любим. И такое собираем для тебя в одном из наших музыкальных потоков. europaplus.ru, туда заходи, или в мобильное приложение, можешь там открыть. Поток New, так и называется. Так, можно все послушать. Все для тебя бесплатно и без ограничений. Еще будет Джоэл Кори, Рэй Дэвид Гетта. Их работа Bad, уже проверенная танцевальная тема. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди, буквально через пару минут. Дождись.
1: Прогноз погоды. Сегодня воскресенье, 3 мая. В Самаре ждем переменную облачность, без осадков и умеренный северо-восточный ветер. Днем плюс 13, вечером 9 градусов тепла. Через пару минут больше хитов и больше музыки.
2: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
3: офертой. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс». Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, срока, количества призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Европа Плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
6: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
7: Утни 14.35.
5: Кофемашина.
6: С 1 по 8 мая.
5: Подробности в группе Европа Плюс Самара ВКонтакте.
7: 12+.
5: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
1: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба в Самаре. 979.

0: это Ваня Дмитриенко, его поп-рок-сказка, а по-другому как скажешь. Ртуть, так называется эта история, прямо сейчас на Европе Плюс. Между прочим, уже на 16-м месте в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Поддержите Ваню, заходите, голосуйте на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Пока что до конца часа слушаем пару классных треков, и имеются у нас еще. Есть «Too Late to Cry» от Вивенхара и Адриана Сины, есть «Cartoon Кристиан Ярви» и «Кити Флорентайн», «Under Break of Dawn», танцевальная хитовая история, все это впереди.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
4: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
7: Категория 18+.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-776-689-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Брайан О'Хара «Too Late to Cry» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет «Медуза», будет «Минелли», «Елка», «Джейсон Деруло», кого только не будет. Все суперзвезды здесь, на Европе Плюс. Скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. Самаре 11 часов.
0: Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Госдума решила позаботиться о молодых мамах. Россияне могут пройти альтернативную службу, настраивая пианино, а по улице в Вашингтоне прошел бессмертный полк. Подробности далее. После родовую реабилитацию женщин могут включить в ОМС. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий подчеркнул, что это коснется тех россиян, которые работают официально. Как передают РИА Новости, парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. В Ленобласти отражена массированная атака украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито более 60 аппаратов. Ключевой целью стал порт Приморск. Там возникло возгорание. К настоящему моменту все его последствия ликвидированы. Тем временем в Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали 3 человека. В целом, по информации Минобороны, атака дронов ВСУ в ночь на 3 мая стала самой массированной с марта прошлого года. В регионах страны сбили более 330 дронов. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время рассмотрит предложенную Ираном мирную инициативу. Об этом он заявил в соцсетях. Ранее Исламская Республика передала через посредников план из 14 пунктов, предусматривающий полноценное прекращение конфликта. При этом Трамп усомнился, что Штаты согласятся с выставленными условиями. Ну а ранее американский лидер заявил Конгрессу, что считает иранский конфликт фактически завершенным. Список профессий для альтернативной службы пополнил на 363 позиции. Теперь в списке 1927 пунктов. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу сегодня. Как согласно документу, среди новых позиций травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, а также синоптик. В ведомстве уточнили, что большинство специальностей из перечня было и раньше, но в более общих формулировках, и теперь они разделены по конкретным направлениям. Акция «Бессмертный полк» второй год подряд состоялась в Вашингтоне. К шествию присоединились около 100 человек, включая как проживающих в США россиян, так и американцев. Участники с портретами ветеранов прошли до мемориала Второй мировой войны, сопровождая шествие военными песнями. Организаторы согласовали акцию после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа, и власти Вашингтона не мешают ее проведению. И добавлю, в России «Бессмертный полк» состоится 9 мая в разных форматах. И о валюте. На это воскресенье, предстоящий понедельник, американский доллар в эти дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: wanna go home tonight. Вообще классная тема. Абсолютный гимн, получается, чего? Уикенда? Все правильно, потому что, да, хочется продолжения вечеринки, это 100%. Но все-таки, между майскими праздниками нам придется поработать. Но мы здесь, на Европе Плюс, ребята, приготовили, конечно, для вас самое крутое. Это наше майское У. Завтра начнем в 7 утра по Москве. Естественно, подарки, естественно, крутой контент. Все будет, само собой. Даже несмотря на то, что бригада отдыхает, у нас будет утреннее шоу, тоже крутое. Есть еще крутые артисты, есть Coldplay, их величайшая история Skyfall of Stars. Есть Алекс Уоррен, его прекраснейшая новая работа Fever Dreams. Все это послушаем скоро.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Реклама. Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рос» 63.ру.
7: ИП Павлова Светлана Владимировна. ОГРН ИП 314-635-019-00-034.
8: 3 мая в 18.00 на «Солидарность Самара-Арене» состоится жаркий матч «Акрон-Краснодар». Вас ждет мощное живое выступление «The Dawless». Будет ярко и очень весело. Билеты на матчдэй и всеакрон.ру. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-6. 131-306-0628, город Тольятти, 6+.
9: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервес Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Рокет топливо. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко Бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
12: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качества и надежность при любых нагрузках.
13: Покупайте моторные масла GNV в авторизованных автоцентрах вашего города. Подробности на сайте gnvoil.ru.
14: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: это мод. Его история намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас по какой-то причине. Эта причина мне неизвестна. Этот трек все еще не в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Хотя поддержка у мода велика. Сколько его любят, это, наверное, да, сразу не посчитай так. Если придумать, цифры сразу не приходят в голову, скажем так. Голосуй за него на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, где тебе больше нравится, где удобнее, там и поддержи. Ждем его в нашем фирменном чарте. Еще ждем Леони и Калума Скотта, их тему Stay. Будет диджей Кункс с танцевальным хитом Galaxy. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Самаре пасмурно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. Днем столбик термометра покажет плюс 12. Вечером 9 градусов выше 0.
3: Реклама.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
5: Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация о акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
8: Билеты на comedyconcert.ru 18+.
9: ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
10: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
11: Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
12: офертой. Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК «Эль Рио». Приходи. 0+.
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
14: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количества призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Рита и Боб Синклер. Их тема «I can wait». Стильная танцевальная работа. Будет еще один электронный музыкант, тоже про танцы. Это Тиесто и «Beautiful Places». А еще Linkin Park, поп-рок суперстары и их «What I've Done». Это 100% хит, 100%. Это и многое другое, конечно же, впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Уже в кино. Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Синклер. Легенда прикоснулся к легенде, к легендарной работе Акин Войт. Немножко ее освежил, дал нам послушать вокал Кайзы, девушку, которую мы помним, лет 5, 7, 10 назад. Помните ее?
1: Было.
0: Была вот эта танцевальная тема легендарная. Я плохо пою, поэтому не напою вам, не скажу, но вы наверняка ее узнали. Как и, конечно же, знаете, величайшего Бруно Марса. Послушаем его скоро на Европе+. Его историю «I Just My». Классика уже фанки-поп звучания. Будет команда Coldplay с работой «We Pray». Все это впереди на Европе+. Все буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Так и будем поступать. Вы будете слушать, я буду ставить. Все скоро здесь на Европе+. Ловите.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая, Cinema Park.
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Европа Плюс Самара в твоем телефоне.
8: Здесь больше хитов, больше музыки,
9: никаких ограничений и полностью бесплатно.
10: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
11: Узнавай, какие треки играют в эфире.
12: И слушай подкасты любимых шоу
13: в любое время,
14: в любом месте.
15: Скачай мобильное приложение Европы Плюс.
16: 12+.
17: Реклама. Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень – 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко, это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет-топливо. В кофе – идеально, в кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Больше хитов.
6: Больше музыки.
4: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Тедди Свимс, Мистер Know It All, так называется его работа. Новая тема, которая должна оказаться в нашем чарте Еврохит ТОП-40, как и другие работы Тедди, оказывались там, оказывались на вершине. Проголосуй за него на europaplus.ru. Можно в нашем мобильном приложении, где хочешь. Хочешь, не голосуй. У нас все так вот, как все как ты хочешь. Хочешь слушать лучшую музыку без остановки? Дальше вот она, пожалуйста, тебе. Будет Cheat Codes, будет Bloom, классная тема танцевальная. Будет еще дуэт Оффенбах с работой Miles Away. На самом деле, конечно, надо проголосовать. Зря я так сказал, не хочешь, не голосуй. Надо, голосуй. Заходи, мы тебя ждем на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды. В Самаре плюс 11 градусов, пасмурно, осадков не ожидается. Умеренный северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Вечером температура воздуха плюс 9 градусов. Всем приятного отдыха.
2: Реклама.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
4: Мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектное декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК Эль-Рио. Приходи! 0+.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
9: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
10: Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это кей-поп суперзвезды команды BTS, да и не только кей-поп. Там всему намешано, и просто хип-хоп звучание такое классическое, и поп, и дэнс, и всего есть. Есть все это, конечно же, в треках, которые мы услышим дальше здесь, на Европе Плюс. Будет PH Electro, легендарная тема Стинга Englishman in New York, послушаем. А также команда Arctic Asti, модный поп, вот тебе прям в названии, направление музыкальное, которое послушаем. Все это впереди, все до конца часа здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру.
7: ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море. С кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Flowell.
1: PH Electra, Englishman in New York.
2: Вот.
3: Собственно. А Стинга мы будем игнорировать.
1: Почему я говорил, что это великая работа Стинга, я говорил про это.
3: Когда говорил? Вчера.
1: Кому говорил?
3: Когда говорил?
1: Кто, где? Да нет, ну я рассказывал, что будем слушать, говорю, рассказывал про это.
3: Дальше здесь будет больше хитов и больше музыки. Стинга не будет, но будут другие классные ребята. А с нами будет Флорайда, кстати говоря. Будет The Second Voice, а еще Робин Шульц, Дэвид Гетта и Зейн Die For Me.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: В Самаре 13 часов.

0: самим себе, самими себями. Да, будьте сами собой в первую очередь. Сначала маску на себя, потом уже, ну, это вы поняли. А главное, вместе The Second Voice, пора бы нам уже подучить эти движения, этот трендовый танец и поддаться ритму музыки Let Me Be от The Second Voice. Ну, кстати, музыку можно для своих танцев и раскрепощений выбрать и другую. Здесь на Европе Плюс много лучших хитов этой планеты. Дальше будем выбирать впереди Сара Коннор и Natural, Just One Last Dance. Будет также Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. И через пару минут здесь мистер Эбин. Hello, меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. 3 мая в 18.00 на Солидарность Самара-Арене состоится жаркий матч Акрон-Краснодар. Вас ждет мощное живое выступление The Dawless. Будет ярко и очень весело. Билеты на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК Акрон УКРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
2: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качество и надежность при любых нагрузках.
3: Покупайте моторные масла GNV в авторизованных автоцентрах вашего города. Подробности на сайте gnvoil.ru.
4: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
5: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
6: Утни 14.35.
4: Кофемашина.
5: С 1 по 8 мая.
4: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
6: 12+.
4: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
7: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Pixie of Broken Heart. Самым разным образом можно залатать дыры в своем сердце, если вдруг Амур промахнулся. В том числе, конечно, быть в компании друзей, близких или просто послушать классную музыку. Впрочем, здесь, на Европе Плюс, мы собрали с вами комбо. Здесь я, Макс Филин, здесь вы, и здесь мы отдыхаем. Возможно, уже кто-то в пробках возвращается в город или, может быть, остается где-то на клумбе, на грядке. В эти минуты главное держаться вместе, ребята, в компании лучших хитов этой планеты. Окей, что дальше? Впереди у нас DJ Snake, You Know You Like It. Встретим также Френча Монтана и Макса Би. Через пару минут здесь Сони Феррера, D.O.D. и Poppy Bascomb. Think About Us.
1: Прогноз погоды.
2: За окном плюс 13, облачно и без осадков. Умеренный северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Вечером температура воздуха плюс 9 градусов. Продолжаю уикенд под любимые хиты.
1: Реклама.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной офертой.
5: Рекламная служба в Самаре. 979.

0: Здесь уже в этом часе будет No Doubt, Don't Speak. Иногда, правда, полезно помолчать. Чимин будет через пару минут. Ху, а еще техника номер два точно рабочая. Точно вам понравится. Это майское У от Тимура Бодрова. Уже завтра.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: 4 по 8 мая с 7 до 10 утра «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг УГРН» 113-110-118-44 «Горцитовкар».
6: Успел.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
10: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
17: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Вы знаете, иногда, правда, real good просто помолчать. Иногда просто лучше no, da, no speak. И no da тоже иногда гораздо круче послушать, так, целыми альбомами зарядить на целый день. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один в России. В часе следующем. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Самария 14.00. Европа Плюс.
3: Самара онлайн. Топ Ньюс.
2: Время новостей из жизни и шоу-бизнеса. Хелси представила делюкс-издание альбома «The Great Impersonator». Оригинальный релиз, вдохновленный Кейт Буш и Evanescence, вышел в 2024 году. Теперь доступна расширенная версия, в нее вошли треки, написанные с Джорданом Фишем и Стюартом Прайсом, известным по сотрудничеству с Мадонной. Всем приятного прослушивания! Спешим посмотреть.

0: совместный клип Шакиры и Аниты «Чока-чока». В нем певицы ярко станцевали в пустынном поле. Новинка исполняется на двух языках – испанском и португальском. Звезды родом из Латинской Америки, но из разных стран. Шакира из Колумбии, а Анита из Бразилии. Получилась очень колоритная смесь. Трек «Чока-чока» вошел в 7-й альбом Аниты «Эквилибриум», релиз которого состоялся 17 апреля. Вышел долгожданный саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада 2» с музыкой Леди Гаги и Дуа Липы. В нем сразу две новые песни Гаги «Shape of a Woman» и «Glamorous Life», которую она сочинила вместе с женихом Майклом Полански. Также послушаем уже известный дуэт Леди Гаги и Дойче «Runway». Кстати, певица не только поучаствовала в создании саундтрека, но и сама снялась в фильме «Дьявол носит Прада 2». Кроме нее, на экране мы увидим и других звезд – дизайнера Донателло Версаче, певицу Сиару и плюс-сайз-модель Эшли Грэм. В мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2» вышел 1 мая. Это были ТОП Ньюс. Новости из мира звезд. Европа Плюс.
1: Онлайн. Самара. Онлайн. Европа
0: Плюс. Говорят, если смотреть внимательно, можно заметить, как пролетают выходные. Поэтому мы здесь, чтобы слушать больше хитов и больше музыки и наслаждаться майскими каникулами по системе «Все включено». Всем большой привет, за All Inclusive в этом часе отвечаю я, Таня Борисова, и рассказываю, что точно будет в нашем отдыхе в ближайшее время. Танцы под лучшие хиты Европы+. Далее, лови классный подарок зарядом бодрости, он ждет в игре «Кофемашина». Целый запас ароматного кофе. В воскресенье все-таки пора уже проснуться или хотя бы не проспать сигнал в эфире. Что еще? Послушаем астрологический прогноз, чтобы все сложилось как надо. Ну а пока заглядывай в группу ВКонтакте «Европа плюс Самара». Там будем общаться, оставляй привет и поздравления, делись майским настроем и настраивай динамики на суперхиты. Будет плавное начало с Домиником Файком, уже скоро новинка «Baby Doll». Еще одна свежая история, которую точно сегодня услышим от Медузы и Хенри Камамила, актуальна. Всем приятных прогулок. Don't wanna go home. И чуть позже к нам присоединится несравненный Алекс Уоррен со своей версией «Любовь, похожая на сон» «Forever Dream». Много нового готовит этот час, но знакомые хиты обязательно будут. Один из них на подходе «Be Mine» от Камрада. Послушаем.
1: Самара онлайн.

место. Клад. Bring that ass back like a

0: Самара онлайн.
1: Сверим часы, 14:12 в Самаре. Надеюсь, что твой отдых и настрой меняются только в позитивную сторону в эти праздничные дни. Ну а если нет, будем исправлять. Есть классные сообщения. Нам написала Настя: «Привет, Европа Плюс. Хочу поздравить моего мужа с прошедшим днем рождения. Артем Косарев. И спасибо нашим друзьям, что они у нас есть». Ну, получается, никогда не поздно, а я присоединяюсь к поздравлению. Месседж от Андрея. Сегодня я поздравляю самарскую команду «Крылья Советов» с днем рождения. Желаю удачи, побольше побед и поменьше поражений. Ребят, мы всегда в вас верим. Европа Плюс, все выходные с вами, успели все дела на даче завершить, и вчера был классный вечер, музыка очень порадовала, спасибо, все добавили себе в плейлисты, такое послание оставила Оля. Но, судя по всему, Тимур Бодров и диджей Ритм – это вам от восхищения. Если желаете крутую субботу, добро пожаловать в ТОП Клаб Чарт Резиденс каждую неделю. Послание от Виталия. Передаю привет любимой маме Тане, моим девчонкам Вике и Даше. Всем прекрасного майского настроения. Любите и будьте любимы. Всем девчонкам и мальчишкам, а также их родителям привет и отличного продолжения выходных. Настоящее счастье – отдыхать с героями Европы Плюс. И вот они – Мари Краймбрери, Риана и Доминик Файк. В ближайшие минуты в твоих динамиках.
0: Европа Плюс. Самара онлайн.

0: Вот он, мотивационный гимн от Марии Краймбрери. Давай не ждать. Если ты веришь в знаки и ждешь их для исполнения заветных желаний, то вот как раз это они. И лучшее время для перемен сейчас. Ну что ж, я тоже последую совету, буду действовать решительно и добавлю музыкальные перемены. Дальше танцуем без слез вместе с Earbooks под шикарный хит Graceland. Чуть раньше встретим большую компанию Акчен, сэра и Миша Миллер с модной темой Don't Leave Kylie. И не пропустим гороскоп на день сегодняшний, 3 мая, воскресенье. Звезды советуют, а мы прислушиваемся. Астропрогноз уже скоро.
1: Реклама. Пап, смотри, я еду на велосипеде.
2: Мой динозавр атакует.
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 11 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.рф.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК Эль-Рио. Приходи, 0+.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получаете кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
8: Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рос» 63.ру.
9: ИП Павлова Светлана Владимировна, ОГРН ИП 314-635-019-00-034.
10: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Самара онлайн.
1: Гороскоп. Подсказки Вселенной на 3 мая. Слушай, что приготовили тебе звезды в этот уикенд. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, сегодня это важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет, все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. И рыбы, во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача. Это был гороскоп, и именно так мы выходим на финишную прямую первых майских каникул под шикарный саундтрек Европы+. В ближайшее время с нами Медуза и Хенри Камомилл с новинкой «Don't Wanna Go Home», а на подходе хит-ураган «Cheap Thrills» от Си и Шона Пола. Непременно делай громче.

0: машина на Европе плюс.
1: Пришло время превратить «Отстаньте от меня» в «Доброе утро». Да, удивительно, как все вокруг становится намного приятнее даже после одной чашки кофе. И, вероятнее всего, тебя ждут большие счастливые перемены с запасом ароматного кофе «Бомбар». На кону целый заряд бодрости. Всем доброе утро. Самое время проснуться в воскресенье и набрать номер 97919999. Сегодня нужно оказаться 10-м, чтобы ответить на вопрос. Итак, первое музыкальное произведение, прославляющее кофе, это... Три варианта ответа. «Симфония вкуса» Сергея Рахманинова, «Кофейная кантата» Иоганна Себастьяна Баха или «Ода к кофе» Людвига ван Бетховена. Справишься с заданием, подарок твой, ну и по классике. Сначала.
2: Прогноз погоды.
1: В Самаре плюс 12 градусов, облачно и без осадков. Ветер северо-восточного направления до 7 метров в секунду. Вечером столбик термометра покажет 9 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
4: Билеты на comedyconcert.ru 18+.
3: ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
6: Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
7: оферта. Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс». Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
2: Европа Плюс.
10: Самара. Онлайн.

0: машина. На Европе Плюс.
1: Партнер проекта «Бомбар». Производитель функционального питания.
2: Пить кофе, кстати, это тоже медитация. Когда ты никуда не спешишь и наслаждаешься вкусом, это всегда уважительная причина, чтобы еще немного отдохнуть. А это то, что нам надо. Прямо сейчас будем медитировать с Кузьмой и разыграем запас ароматного кофе «Бомбар». Кузьма, привет.
3: Привет, привет.
2: Рассказывай, как проходят твои майские?
3: Ой, ем шашлыки и наслаждаюсь погодой.
2: Уже довольно бодро. Уже отлично. Я сейчас побуду немного твоим кофейным психологом и многое узнаю о тебе. Какой кофе ты предпочитаешь?
3: Молотый.
2: Ну, понятно, молотый, но все-таки есть разновидности. Американо, капучино, латте, айс-кофе.
3: Капучино.
2: Ну, тогда мы можем сделать выводы, что ты, вероятно, чувствуешь себя звездой. Капучино выбирают открытые и позитивные люди. Тебе нравится быть среди людей. Ты никогда не отказываешься от новых знакомств и возможностей. И творчество твое все. Как и мотивация. Дух романтики и приключений тебя не отпускает. Скажи, угадали, попали?
3: Да, все верно про меня.
2: Отлично, это была разминка. Кузьма, теперь нужно будет ответить на вопрос. Справиться с заданием, и я надеюсь, у меня будет повод поздравить тебя. Итак, первое музыкальное произведение, прославляющее кофе, это «Симфония вкуса» Сергея Рахманинова, «Кофейная кантата» Иоганна Себастьяна Баха или «Ода к кофе» Людвига ван Бетховена. Как думаешь?
3: Это второй вариант про Себастьяна Баха.
2: «Кофейная кантата». Итак, проверяем. Супер, супер! Кузьма, молодец! Кто хорошо знаком с классикой, тому и пить много кофе в ближайшее время. Запас кофе «Бомбар» сегодня твой. Я поздравляю.
3: Спасибо.
2: Все, теперь выходные будут еще бодрее проходить, и каникулы тоже. Слушай отличную музыку, пей любимый напиток, и главное, эти два процесса идеально дополняют друг друга. Всем напомню, что розыгрыш запаса бодрости продолжим завтра в это же время. В понедельник кофе просто необходим. Все подробности еще в группе ВКонтакте «Европа плюс Самара». Ну а мы же продолжим наши выходные в компании Феликса Йена и Шаус. И вряд ли сможем устоять от их заманчивого предложения «Walk with me». Погнали!
0: «Бомбар» представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.ru.
4: ООО «Бомбар», Тольятти. ОГРН 118-631-301-82-64.
0: Самара. Онлайн.

0: Priceless. Это первая строчка Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Да, за этот трек слушатели радиостанции номер один голосовали больше всего на сайте europaplus.ru. И до пятницы все останется без изменений. А вот в часе Самара Онлайн грядут обновления. Во-первых, он подходит к завершению. И я, Таня Борисова, желаю тебе взять максимум возможного от этих майских выходных. Конечно, больше хитов и больше музыки. Ну а во-вторых, будут обновления хитов в динамиках до финала. Послушаем классику жанра Dream of You от Шиллер. Также появится Pizza и Dough с треком «Ночь напролет». После с тобой Макс Филин с лучшим саундтреком уикенда. Оставайся с нами.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимые. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 4 миллионам друзей.

0: лучшее впереди. Здесь настоящие хитмейкеры, уж они знают, что такое суперхит. Это The Black Eyed Peas, Waste Love. Да, философский вопрос, но как красиво оформлен. Ждем его с нетерпением. Еще впереди здесь Animal England, Get Busy. И через пару минут Offenbach, Miles Away. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая, Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
5: в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Во всех супермаркетах «Миндаль». Средство для мытья посуды «Фейри». Всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
10: 3 мая в 18:00 на «Солидарность Самара-Арене» состоит жаркий матч «Акрон» Краснодар. Вас ждет мощное живое выступление «The Dawless». Будет ярко и очень весело. Билеты на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон», Украин. 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
11: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и термальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК «Эль Рио». Приходи. 0+.
13: Больше хитов.
14: Больше
13: хитов.
14: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: какими вам быть сегодня. Мы вас поддержим лучшими хитами этой планеты. Впереди классная тема поп-рока от Тейлор Свифт, No Roots. Будет также Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. А еще классная тема от Дэйв Тэмс, Rain Dance.
1: Прогноз погоды.
2: За окном плюс 12 градусов, пасмурно и без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Завтра в Самаре солнечно и без дождя. Днем плюс 18, вечером 15 градусов тепла.
1: Реклама.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной оферт.
4: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет-топливо. В кофе – идеально. В кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: 6 дней отдыха в мае.
8: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
7: Хорошо. А после дачи на курорт без перелета.
8: Это как?
7: Теплые бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
8: Так, записываю. Новокуйбышевск-Суворова 2. После дачи только туда.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация в организации акции, правилах и проведения, срока, количества призов, месте и порядка получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: до финала этого часа, а еще скоро здесь Fastboy и Мод.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
4: Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
2: Успех.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
3: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
9: Дальше.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Да, если чувствуете какой-то намек в вашу сторону и ваше сердце свободно, может и правда стоит попробовать, а? Дерзайте, весна, лето, время открыться миру и расцветать. Да, вместе с Европой Плюс, конечно. Дальше здесь будем отдыхать вместе с Tokyo Hotel, California Nights. Будет также Jonas Brothers, Sucker. И через пару минут здесь Sam Felty, OAX, My Heart Goes. Мы с вами тоже идем дальше. Меня зовут Макс Филин. Всем, кто отдыхает вместе с нами, вместе с Европой Плюс, большой привет.
2: Европа Плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Выбирай из 9 музыкальных потоков.
2: Узнавай, какие треки играют в эфире в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы Плюс. 12+.
4: Реклама. Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рос» 63.ру.
5: ИП Павлова Светлана Владимировна, ОГРН ИП 314-635-019-00034.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Экономить солви просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisazs.ru.
8: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты с гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты с печени индейки с вяленными астраханскими томатами и другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
9: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает. Руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же. 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай. 202-03-23. Мушмула.
10: ООО «Сантрес», город Самара, ОГРН 117-635-387-85-45.
11: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК «Эль Рио». Приходи, 0+.
2: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: От me, the second voice на Европе Плюс, Let Me Be, да, мы не останавливаемся, мы продолжаем отдыхать, что бы там сейчас ни происходило, стоите ли вы в пробке, или, может, вы и вовсе работали все эти майские, неважно, душой и телом мы должны вайбом отдыхать, с Европы Плюс это точно получится, впереди будем ловить Эбена, Hello, через пару минут, еще впереди, Бобсин, Клара, Кайзер, I Can Wait и Ив Ларок, Not A Day, меня зовут Макс Филин, мы отдыхаем вместе с хит на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Самаре будет ясно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер. Днем температура воздуха плюс 18, вечером 15 градусов тепла.
3: Реклама.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
5: Мой динозавр атакует!
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
7: Срок действия акции стоит с 1 апреля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.рф.
8: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топлива. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
9: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлевдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
10: Где праздник каждый день?
11: В Супре!
10: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
11: В Супре!
10: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
11: В Супре!
10: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
12: 3 мая в 18.00 на «Солидарность Самара-Арене» состоится жаркий матч «Акрон-Краснодар». Вас ждет мощное живое выступление «The Dawless». Будет ярко и очень весело. Билеты на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра.
14: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Больше хитов.
15: Больше музыки. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Плейлисты разных стилей и направлений.
15: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
16: А котики?
17: И, конечно, котики.
18: Рекламная служба в Самаре.
19: 979-29-79.

0: Еще Avalon Rockston и Where to Go. В эти 30 минут также Westlife, Salida, будет проект Медузы и Джеймс Картер. Bad Memories, и через пару минут здесь Лорин, One in Science.
1: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
4: Это волшебное дерево.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
3: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка.
11: Успел.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Да, я думаю, что мы успели с вами сделать хорошенько бам-бам за эти выходные. Ждем еще одну порцию больших выходных. Ну а пока будете делать бам уже завтра в понедельник в Майском У вместе с Тимуром Бодровым. Все, что вы любите, будет там. Будут хиты. Можно будет выиграть деньги. Это тоже приятно. Тоже всегда пригодится. Особенно перед новой чередой больших майских выходных. Так что да, делайте это. Включайте завтра в Майское У с 7 до 10 с нолями по Москве. Пока выловики отдыхают, Тимур Бодров возьмется за ваше утро. У нас же пока впереди здесь тоже приятная встреча. Будет Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще будет Рики Мартин. Да, кто откажется от Рики Мартина? Будет Рики Мартин. А еще Оффенбах и Джастин Джесса. Over You скоро.
1: Европа Плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
1: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы Плюс. 12+.
3: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
5: Европа Плюс представляет. 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
6: Билеты на comedyconcert.ru. 18+.
7: ООСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
8: Европа Плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
9: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
10: Будни 14.35.
8: Кофемашина.
9: С 1 по 8 мая.
8: Подробности в группе Европа Плюс Самара ВКонтакте.
10: 12+.
8: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Body Talk. Что это мы делаем? Это мы танцуем дальше, отдыхаем здесь, на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. Это Али Фарбин, Рэни Миллер, Body Talk. Да, тело нам шепчет, body подсказывает. Ребята, скоро лето. Скоро лето, надо бы сжигать калории. Все лишние. И с помощью танцев, конечно, один из самых проверенных способов. Так что да, закрываем рот и больше выполняем движений. Дальше здесь точно энергичный танец будет. Энергичный. У нас впереди Gorgon City, Imagination. Встретим также Алана Уокера, Broken Strings, и через пару минут здесь клан Carousel Ride.
1: Прогноз погоды.
2: Что же обещают нам синоптики в понедельник, 4 мая? В Самаре будет солнечно и без осадков, ветер умеренный северо-западного направления. Днем плюс 18, вечером 15 градусов тепла.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Cinema Park.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Европа Плюс Самара в твоем телефоне.
9: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
10: Выбирай из 9 музыкальных потоков.
9: Узнавай, какие треки играют в эфире в любое время,
11: в любом месте.
12: Скачай мобильное приложение Европы Плюс.
13: 12+.
14: Реклама.
15: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
16: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, продвигаемся все дальше, берем с собой лучшие хиты, вы добавляете звука, договор подписан. В эти полчаса здесь на Европе Плюс классная тема Broken Heart. Чуть раньше с нами Медуза Don't Wanna Go Home.

0: добавится Serial и Dean Lewis, Follow Your Feet, а еще Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: какую-то устроить. И мы тебе в этом точно поможем. Дальше здесь будем вместе с Tokyo Hotel отрываться под их How to Love уже через пару минут. Всем приготовиться. Еще впереди здесь The Parakeet Save Me, Leone и Callum Scott Stay и классный музыкант Bruno Mars. У него всегда есть для нас что-то особенное. Давайте оставим загадкой, да. И что именно будем слушать от Bruno Mars в этот раз? Пока загадка. После Tokyo Hotel сразу узнаем и услышим.
1: Самара онлайн. Твои любимые хиты, гороскоп,
2: крутые игры
1: и подарки. Ежедневно в 14.00.
3: Реклама.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
5: Мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК Эль-Рио. Приходи. 0+.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Адам Скотт на Европе Плюс. Да, мы остаемся, мы такое решение принимаем, мы остаемся в этих майских праздниках. Ну, во всяком случае, в ближайшую неделю здесь, в будни, нам всем светит майское У. Пока Вэл и Вики будут немного отдыхать, за дело берется он, Тимур Бодров, и все, что вы любите. Классная музыка, можно будет сыграть в некоторые приключения и забрать деньги, которые точно пригодятся перед второй частью майских праздников. Так что завтра с 7 до 10 с нолями по Москве в любую минуту включаемся в майское У. Тимур Бодров будет вас там ждать. Я бы даже так сформулировал. Не выключаемся до завтра. В ближайшие минуты здесь будет Билли Айлиш, а еще Fastboy, Topic и Offenbach уже через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Самаре будет ясно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер. Днем температура воздуха плюс 18, вечером 15 градусов тепла.
1: Реклама.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оставительный характер и не является публичной оферт.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
7: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
8: 3 мая в 18:00 на «Солидарность Самара-Арене» состоится жаркий матч «Акрон-Краснодар». Вас ждет мощное живое выступление «The Dawless». Будет ярко и очень весело. Билеты на matchday.fcakron.ru. Обязательно инфа найди.
9: Оно ФК «Акрон», УКРН, 135-631-306-06-28. Город Тольятти, 6+.
10: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
11: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
12: Будни 14:35.
10: Кофемашина.
11: С 1 по 8 мая.
10: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
12: 12+.
10: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
1: Больше хитов.
13: Больше музыки.
1: Европа Плюс.
14: Твоя свобода выбора.
1: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
14: Топ 40.
1: Урбан.
14: Пати.
1: Нью.
14: Резиденс.
1: Свежее.
14: Лайт.
1: Акустика.
14: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение.
15: Рекламная служба в Самаре. 979 29 79.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ну, кстати, давайте не будем столь категоричными. Самое желанное все-таки ждать будем. Вот завтра уже майское у, в 7 утра ждем.
1: Ждем.
0: Конечно, Тимур Бодров готовит для нас много сюрпризов. Утро понедельника точно не будет скучным. Пока Вэл и Вики слегка отдыхают, Тимур Бодров поразвлекается с вами. Он это умеет. Так что welcome, добро пожаловать завтра и в любой будний день на следующей неделе в майское у на Европе Плюс. Пока же еще отдохнем, еще успеем. Впереди Рио, Шайно и Халимоли. Talk to you later.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
7: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
11: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
12: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Это волшебное дерево.
17: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
18: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Маймайский. Часть первая уже почти на финале, почти the end. Но, как говорит Рио, все-таки сияй, так что дальше будем ждать майский часть вторую. И, конечно, сиять здесь в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс уже в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 19 часов.

0: мировую поп-музыку. Тиесто. Человек-легенда прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И Бриана Грейс, Beautiful Places. И это действительно прекрасное место, где ты всегда можешь найти только любимую музыку. Кстати говоря, это Фомин. Ну и я сегодня до полуночи буду поблизости и вместе с тобой слушать лучшие треки этой планеты. Надеюсь, что тебе все понравится. И, естественно, обещаю, что много полезной и важной информации тебе расскажу. Поэтому слова слушайся, тебе это обязательно пригодится. Ну а в ближайшее время пригодится послушать Дмитриенко и его ртуть. Прежде появится Эбон и суперхит «Hollow».
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Реклама.
7: 6 дней отдыха в мае.
8: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
7: Хорошо, а после дачи на курорт без перелета.
8: Это как?
7: Теплые бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
8: Так, записываю. Новокуйбышевск, Суворова 2. После дачи только туда.
9: Экономить Solvi просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.sas.ru.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Самаре.
12: 979-29-79.

0: Саня Дмитриенко и его ртуть на Европе Плюс. В данное мгновение 18:34 в Москве. Отдыхаем, отдыхаем хорошо, естественно. Майские праздники. Я думаю, что многие как-то попытались совместить первую череду со второй. И сейчас тоже отдыхают. И завтра о работе даже и думать не хотят. Правда, ведь есть такое. Ну, в общем, я вас поздравляю. Но в любом случае, если ты завтра работаешь или, может быть, ты завтра отдыхаешь, неважно, Европа Плюс будет всегда с тобой. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю играем лучшие мировые хиты. Например, French Montana и Max B. Услышим I Want That. Но прежде Камрад и супер классная история под названием Be Mine.
1: Прогноз погоды.
2: Что же обещают нам синоптики в понедельник, 4 мая? В Самаре будет солнечно и без осадков, ветер умеренный северо-западного направления. Днем плюс 18, вечером 15 градусов тепла.
1: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.

0: 9:49. Привет всем, кто только что влился в нашу компашку отдыхающих. Это классно, это здорово. Ну и, кстати говоря, с 4 по 8 марта, по утрам тоже мая, будем тоже отдыхать по утрам. Не забывай про майское У, денег можно заработать, классную музыку послушать. В общем, все это здесь в эфире обязательно случится.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
5: Успел.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Уже в кино. Я больше не дерусь.
11: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
10: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
2: Категория 18+.
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Римон в финале этого часа на Европе Плюс из Supergirl. Действительно, супер хит, супер трек, супер история, которую я лично очень люблю, очень мне нравится это волнительное звучание. Ну и дальше музыка будет другой, но такой же любимой. Поэтому оставайся с Европой Плюс, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Самаре 20 часов.

0: и прямо сейчас на Европе Плюс проще, но можно пороще. Можно, конечно, майские праздники, можно отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие. Кто-то отправился на дачу, кто-то сегодня отправился гулять, кто-то загорал сегодня даже, потому что в столице сегодня достаточно тепло, прям вот хорошо-хорошо, завтра будет еще лучше. 26 с плюсом, мама дорогая, даже не верится в это. В общем, все это обещают нам синоптики, и надеюсь, что в твоем городе тоже все попроще с погодой, все получше, посолнечнее. Ну и точно, 100% классно с музыкой. Отличная история от Madcon, Don't Worry, но прежде Дэвид Гетта и One Republic. I don't wanna wait. Скоро.
1: Реклама. Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 14 июня в ТРК Эль Рио. Приходи, 0+.
2: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Экономить Solvi просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
4: Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рос» 63.ру.
5: ИП Павлова Светлана Владимировна, ОГРНП 314-635-019-00-34.
6: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: трек, и в столице уже 19:34. Вот такая вот история. Кстати, настоящий бам-бам у нас был совсем недавно, в пятницу. Я думаю, что многие в курсе, о чем я говорю. Это диско-дэй на Европе Плюс. И если ты пропустил этот момент, обязательно посмотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Это было незабываемо. Это было очень красиво. Это было очень стильно. Вэл пел, Вики пела. Ребята играли. Тут общались. Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, целая компашка, которая, ну, действительно умеет классно проводить время. Поэтому пропустил, посмотри. europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Самаре будет ясно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер. Днем температура воздуха плюс 18, вечером 15 градусов тепла.
3: Реклама. Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
4: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же. 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай. 202-03-23. Мушмула!
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
6: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

Это его Ocean Drive. Раньше No One Discotheque... Нет, еще раз. No One Leaves This Discotheque Alive. Это тот самый Риальто. Ну и немного совершенно другой музыки. Brax XTN и Paid to Exist. И вся эта разная музыка здесь, на Европе+.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 21 час.

Также здорово на чиле, на расслабоне. Прямо сейчас все это происходит вместе с нами и вместе с человеком, который прямо сейчас все это исполняет. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто вместе со мной, вечер воскресенья коротает под лучшую мировую поп-музыку. Кстати говоря, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Ну и всех и каждого завтра Тимур Бодров будет ждать на Майское У. Можно выиграть деньги, можно какой-нибудь эксклюзивный подарок, можно послушать музыку, можно начать новый день с правильным настроением и с правильной ноги. И это все завтра для тебя с утра пораньше Тимур обязательно организует. Ну а я в ближайшие 15 постараюсь организовать только лучшую мировую поп-музыку. Например, BTS, на концерт которых мы отправили своих слушателей. Лайв-тур Европа Плюс, вы помните об этом. Ну и теперь ребята отправятся в Бангкок, чтобы посмотреть настоящее грандиозное кей-поп-шоу от BTS Swim. Прежде появится Daft Punk и Eagle Eye Cherry с треком, который абсолютно всем знаком. Ну и подарит он настроение прекрасное, просто уверенно. Это Save Tonight, ну и Offenbach. Супер хитом. Miles Away.

этих ребят мы отправили своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур на Европе Плюс, это BTS и это суперхит Swim. Для всех, кто хотел бы попасть на этот концерт, есть еще такая возможность, ну, купить уже самостоятельно билет и поехать в Бангкок, послушать, как эти ребята поют вживую. Но! Есть еще варианты. Например, очень скоро у нас обязательно что-нибудь еще будет. Еще какая-нибудь поездка, еще какой-нибудь грандиозный концерт, еще какой-нибудь большой розыгрыш. И все это только для того, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было приятно. Мы, в общем, над этим обязательно поработаем. Поэтому следи за новостями на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Кстати говоря, из старых друзей. Дэйв и Тэмпс. Rain Dance, но прежде Post Malone и Circles здесь на Европе Плюс. Европа Плюс.

0: суперхитовая история от Зейна «Die for me». Эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30 минут. Оставайся с нами.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 22 часа.

0: уже 21.18. Привет всем! Всем, кто слышит меня, это Фомин. Отличного настроения, классных майских выходных дней. Ну, еще есть время отдохнуть, правда ведь? И это только первая часть, так сказать, майского счастья. Дальше будет еще больше. Синоптики завтра в Москве обещают вообще 26 градусов. Ну, это какое-то чудо. Прям вот настоящее лето. Но стоит помнить о том, что бригада У, Rush, ушли на весенние каникулы. С 1 по 11 мая их не будет, но с 4 по 8 мая обязательно будет майское У. Поэтому это для тебя, для того, кто встает с утра пораньше, ну и хочет сделать это красиво, легко и непринужденно. Поэтому завтра майское У не пропускай. Игры, подарки, деньги, все это будет специально для тебя.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: называется этот человек-легенда. Тиесто, Брена Грейс на Европе Плюс прямо сейчас, Beautiful Places. И это действительно так, и действительно не поспоришь с этим, потому что это прекрасное место, это радиостанция номер один в России и лучшая мировая поп-музыка. Например, на подходе румынские истории от Богдана Медведи, услышим его в Broken Heart, ну а также Эбон и суперхит Hollow.
1: Реклама. На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячий, мясистый, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай, 202-03-23. Мушмула!
2: ООО «Сантрес», город Самара, ОГРН 117-631-37-85-45.
3: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Самаре 979-20.

0: хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, ближайшие 30 на Европе плюс только лучшая мировая поп-музыка, среди которой Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Прежде Little Sims, Burn a Boy, Enya, Tini, We Pray. Ну а распечатаем новый час вместе с Эвелин Рокстоном и его Vertigo. Такая стильная история, и вся она будет специально для тебя. Оставайся, целых 3 минуты удовольствия.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Тедди, как я тебе рад. Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Новый трек нашего эфира, и это невероятно красивая история. Одна из лучших, которая появилась, мне кажется, этой весной. Но весной вообще было много классных треков, и я надеюсь, что лето нас будет продолжать радовать вот такой вот музыкальной наполненностью эфира. Ну а дальше из... суперхитов. Это первое место нашего Еврохит Топ 40. Fightless и Bibi Rexha услышим New Religion, ну а также совершенно другая музыка, как по стилю, так и по направлению, так и по настроению. Алекс Уоррен и кое-что любимое.

очереди Ваня Дмитриенко и его ртуть. Каждый твой вдох я принимаю. Дензел, You Spin Me Round. А также Кункс, Galaxy. Отличная музыка здесь на Европе+, это я обещаю, и вся она появится уже очень скоро. Будь с нами.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 11.

Ну что, Дмитриенко, Ваня и его ртуть только что здесь на Европе Плюс. Классный трек. Ваня, ну, вообще любит радовать нас суперхитами. И один из них вот только что для тех, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону понедельника. Ну, в общем, тут немножко осталось. Доберемся, обещаем. Ну и, конечно же, понедельник рекомендую начинать вместе с нами, потому что у нас майское У. Ну а там классные игры, подарки эксклюзивные и, конечно же, деньги, которые ты можешь забрать еще до начала трудового дня. Поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность и начни новый день правильно, с правильной ноги.

Как же мне нравится эта история на расслабоне, на лайте. Все это здесь на Европе Плюс для всех, кто еще пока не спит. И это тот самый человек, который, мне кажется, заслуживает особого внимания для того, чтобы его поддержать в нашем Еврохит ТОП-40. Доминик Фейк и его Baby Doll. Ну что, надеюсь, ты проголосуешь за него. Надеюсь, что новая неделя у нас будет плодотворной. И ближе к пятнице мы с вами вновь будем выяснять, кто займет первую строчку в нашем хит-параде. Пока же у нас лидер объявился, да, 5 недель, и первое место уже с третьей позиции, сразу 2 шага вперед, и Bebe Rexha, Fightless New Religion, лидер нашего хит-парада. Ну и, в общем-то, есть время на то, чтобы это изменить или оставить все как есть. Но, естественно, к этому нужно приложить свою руку. Поэтому добро пожаловать в europaplus.ru.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Тувилу и Cool Girl уже скоро здесь на Европе плюс. В общем, в ближайшее время, ну, минут 30 точно никто тебя не потревожит, кроме Тувилу и суперхита Cool Girl. Раньше музыка будет другой. И, кстати говоря, этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 «Люфхаус» и «Иммортал». Софи Элис Бекстер. Про нее тоже не стоит забывать в этом треке. Прекрасный вокал. Ну и Зейн. Зейн — человек, с чего голоса начинается практически каждая песня в группе One Direction. Зейн — «Die for me». Музыка абсолютно разная, но одинаково любимая. Вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Двигаем в понедельник.

Хит. Всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Боб Синклара, Кайза, I Can't Wait, Pitbull, I Know You Want Me. Также Эбен Холлоу впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

пяти недель пребывания в хит-списке. Результат очень даже неплохой. И все это стало возможно благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Что ты скажешь? Продолжай поддерживать любимчиков, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай по пятницам с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, Dominic Fike, Baby Doll, а также Aloxy, Portugal, The Man, Dive Into The Ocean. Впереди на Европе Плюс. Оставайся.

0: точно. Заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе+. Плюс. С нами группа BTS с шикарной вещицей Swim. Прислали Медузу и трек Don't Wanna Go Home. Чуть раньше не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Встречай Пост Малона, Бейонсе и Шакиру и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Swim — это банда BTS. Прямо сейчас на Европе Плюс. Айдолы вернулись. Вернулись мощно, хитово. С новым студийником Ariranq. Прямо сейчас в своем мировом туре. Да, несколько шоу уже отыграли. Фанаты, конечно же, в полнейшем восторге. Желаем айдолам всевозможных успехов. Мы же двигаемся дальше. Больше хитов и больше музыки впереди. И что самое главное, разножанровость нам точно гарантирована.

0: Дебют недели. Ёлка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Won't You Stay? Это Леонид Колумс. Кот прямо сейчас, да, Baby Won't You Stay? Детка, раз ты не останешься. Ну, была бы наша воля, мы бы тоже, конечно, хотели, чтобы Вэл и Вики оставались с нами всегда. И вообще бы не отдыхали, никуда не уходили. И делали каждое наше утро запоминающимся. Но ребятам тоже надо отдыхать. Тоже нужно хотя бы иногда ходить в отпуск. Поэтому с 1 по 11 мая они будут отдыхать, вернуться 12-го. Но без классных подарков мы, конечно же, оставить тебя не могли. Поэтому с 4 по 8 мая в эфире будет майское у с Тимуром Бодровым, а все остальное будет без изменений. Классные подарки и суперхиты, конечно же. С 7 до 10 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алиф Арбен, Ирна Миллер, Party Talk, Кендрик Ламар и Сиза Лютер, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на Европе+.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все самые актуальные, самые модные, самые хитовые треки ждут тебя далее на Европе плюс. Будем слушать суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с вещицей Beautiful Places. Прежде с нами Богдан Медведев с историей Broken Heart. А еще не пропусти брак с XTN с суперхитом Paid to Exist. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн и Тейлор Свифт, аниме и Джей и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 3 часа.

Рекраймбрари, давай не ждать прямо сейчас твоих динамиков. Ну, ждать вопрос к прослушиванию суперхитов тоже точно не нужно, поэтому мы максимально быстро будем двигаться дальше, чтобы как можно быстрее встретить других топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди. Day for Dance Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Know It All, а также Fast Boy, This Feeling. Вот кто в нашей компании, да. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же самую секунду. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер-хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди поп-сингл Лары Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде с нами The Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше здесь отметится дуэт Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Эти ребята и многие другие, например, Ариана Гранде и Бенсон Бун в ближайшие 30 на Европе плюс полетели.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.